ladies and gentlemen, welcome. Такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, надежду в будущем. И каждый, кто чувствует силу на своем жизни, разделяет свой путь. Какой бы стороной не оборачивался нам на нашу жизнь, радостно и сложно, каждый человек принимает на свою жизнь часть того, что он